0: Ульяновск FM.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск FM.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

Ульяновск-ФМ. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.2. Ульяновск-ФМ.

0: Ворск FM.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск FM.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

0: С вами радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Неожиданная новость про искусственный интеллект. Оказывается, алкоголь приносит вред не только человеку, но и нейросетям. Исследователи университета Нового Южного Уэльса заставили языковые модели имитировать речи и поведение пьяного человека. И оказалось, что такие нейросети гораздо легче взломать, и они чаще раскрывают информацию, которую им было предписано сохранять в тайне. Даже знаменитый чат GPT с легкостью выдавал конфиденциальные данные, которые в трезвом виде ни за что бы не раскрыл. А еще пьяный искусственный интеллект с особенным удовольствием распространял фейки и дезинформацию. Это серьезное исследование уже приняли на 19-ю международную конференцию по генерации, которая пройдет в ноябре. А нам с вами надо сохранять бдительность и трезвость ума, когда общаемся с искусственным интеллектом.
1: Ульяновск FM.

0: И погоде на радио Ульяновск FM. Сегодня в Ульяновске дождь, северный ветер 4,9 метров в секунду и до плюс 15.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск FM.

0: С вами радио Ульяновск-ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 1 октября 1993 года состоялась премьера фильма «Что гложет Гилберта Грейпа». Это драма о жизни в американской глубинке. Главного героя сыграл Джонни Депп, а его младшего брата с умственной отсталостью – Леонардо Ди Каприо. 19-летний актер получил за эту роль несколько престижных кинонаград и был номинирован на «Оскар». Джонни Депп лично выбрал Ди Каприо из множества претендентов, но шведский режиссер Лассе Халлемстрём поначалу сомневался – Лео был слишком красив. Но он создал нужный образ. Ходил в больницы и спецшколы для детей с особенностями развития, наблюдал за поведением, у одного из пациентов позаимствовал особую манеру щелкать пальцем возле носа. Режиссер усилил эффект. Ди Каприо подстригли под горшок и вставили зубной протез, искривляющий рот. Легендарный Марлон Брандо, посмотрев фильм, спросил режиссера, как ему удалось заставить умственно отсталого мальчишку говорить текст роли. А услышав ответ, сказал пророческую фразу: «У этого мальчика большое будущее».
4: Ульяновск FM.

0: Вы слушаете Радио Ульяновск ФМ. Радио Ульяновск ФМ. Новости.
1: Здравствуйте. С новостями Дарья Калуцна.
2: Администрация Ульяновска, управляющая компания «Юго-Запад», застройщик, специализированный застройщик «Новая жизнь» и надзорные органы на совещании под руководством главы Засвежского района Рената Садыкова взяли на контроль проблему с постоянно ломающимися лифтами в доме на улице Александра Невского, 4Б, корпус 1. По информации застройщика, по двум неисправным подъемникам есть решение суда, согласно которому завод-изготовитель обязан сам устранить недостатки в ближайшее время. Пока в многоэтажке бесперебойно работает только один лифт, а управляющая организация должна оперативно информировать жителей о ходе ремонта. С 1 октября по 1 ноября в центре Ульяновска перекроют проезд через перемычку улицы Гончарова на перекрестке с улицы Льва Толстого для ремонта кабельной линии. Работы проведут специалисты Россети «Волга». Прямой проезд по Гончарова сохранится, а с Льва Толстого со стороны Мариинской гимназии можно будет повернуть только направо. Разворот закроют. Администрация энергетики просит жителей заранее планировать маршруты и приносит извинения за неудобства. 1 октября текущего года в России вступает в силу закон о платформенной экономике, который обязывает маркетплейсы возвращать покупателям деньги за товары не позднее 10 дней с момента оформления требования, тогда как ранее площадки сами решали сроки перечисления средств. Кроме того, с этой же даты цифровые платформы не смогут предоставлять скидки без согласия продавцов. Документ регулирует деятельность платформ, выступающих посредниками при совершении сделок и предоставляющих возможность оплаты товаров, работ или услуг, а новый срок возврата устанавливается в соответствии с законом о защите прав потребителя. Ученые воссоздали гибель папирусных свитков Геркуланума, обуглив тексты из «Звездных войн» и Библии, доказав, что свинец в античных чернилах поглощает рентгеновское излучение до 25 раз сильнее папируса, позволяя виртуально читать их без физического разворачивания, которое ранее превращало артефакты в пепел. Для отбора свитков также успешно испытан портативный рентгенофлуоресцентный сканер, способный обнаруживать свинец от 25 микрограммов на квадратный сантиметр.
0: И погода на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске дождь, северный ветер 4,9 метров в секунду и до плюс 15.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск FM.
1: Утекай, в подворотне нас ждет маньяк, хочет нас посадить на крючок.

0: С вами радио «Ульяновск ФМ». Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Леди Гага стала мамой. Пресса раскопала свидетельство о рождении, согласно которому еще 9 июня в Лос-Анджелесе у певицы и ее жениха Майкла Полански родилась дочь. Они

0: И погоде на радио Ульяновск FM. Сегодня в Ульяновске дождь, северный ветер 4,9 метров в секунду и до плюс 15.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск FM.

0: утро.
1: С вами радио Ульяновская ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
2: Всемирная история.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: 1 октября 1791 года в Уфе родился автор знаменитой русской сказки «Аленький цветочек» Сергей Аксаков. Писатель, литературный и театральный критик, чиновник и общественный деятель. Он написал «Аленький цветочек» в возрасте за 50, хотя впервые услышал сказку в детстве от ключницы Пелагею. Писателю особенно запала в душу история про цветочек и заколдованного юношу. Уже в зрелом возрасте он вспомнил ее и решил сделать литературный вариант. В письме к сыну писал, что реставрирует старую сказку. Сюжет о красавице и чудовище древний и распространенный. Одной из первых его обработала французская писательница и педагога Жанна-Мари Лепренс де Бомон. Прочитав ее произведение, Аксаков был удивлен схожестью со сказкой из детства. В свой «Аленький цветочек» Аксаков привнес русский национальный колорит. Сказка вышла как приложение к автобиографической повести писателя «Детские годы Багрова внука». В первой редакции сказка называлась не «Аленький цветочек», а в честь любимой внучки Ольги «Оленькин цветочек».
5: Ульяновск FM.

0: Спонсор прогноза погоды ООО «Окна от Бориса».
1: И о погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске дождь, северный ветер 4,9 метров в секунду и до плюс 15.
2: Реклама.
3: «Окна от Бориса». 653-753.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: С вами Радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. На Радио Ульяновск ФМ Анна Романова с гороскопом на сегодня.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Начало дня будет не очень продуктивным. Возможно, ошибки из-за спешки и недопонимания происходящего. Тельцы, какая-то ситуация или процесс зайдут в тупик. Точно не стоит браться за новые дела. Близнецы, домашние дела тянут на себя почти все ваши ресурсы. Будьте аккуратны с эмоциями близких, вы можете их обидеть. Раки, вы можете получить известие или внезапно осознать нечто, что изменит ход ваших мыслей и желаний. Это день озарений. Львы, ключом к успеху будет доброжелательность. Это день дружелюбного общения и решения вопросов в неформальной обстановке. Девы, не стоит начинать новых дел или радикально менять подход. Откажитесь от переговоров и заключения длительных контрактов. Весы, неудачный день для путешествий и начала новых проектов. Подумайте лучше о том, как укрепить тылы, в том числе финансовые. Скорпионы. День аскезы или хотя бы внутренней сдержанности. Не тратьте много денег и не потакайте своим слабостям. Стрельцы. Для по-настоящему больших дел у вас не хватит сил или смелости. Лучше завершить старые проекты. Пора поставить в них точку. Козероги. День может пройти скучно, но иногда это требуется. Вам нужно осознать происходящее и подвести итог предыдущих дел. Водолеи. Новые дела, а также поездки станут напрасной тратой сил. Есть вероятность ошибок или неверных суждений с вашей стороны. Рыбы. Вы можете получить неожиданное обнадеживающее известие. Скорее всего, это натолкнет вас на совершенно новые идеи.
1: Ульяновск FM.

0: Вы слушаете радио Ульяновск-ФМ, радио Ульяновск-ФМ, новости.
1: Здравствуйте, с новостями Дарья Колоцна.
2: В текущем году ветеринарная служба Ульяновской области бесплатно стерилизует и чипирует собак для сокращения числа бездомных животных. Для записи владельцу нужно подать заявление с согласием на обработку данных, приложить паспорт с местной регистрацией и ветпаспорт животного при наличии, отправив документы лично или почтой в Симбирский референтный центр ветеринарии. Подробная информация по телефону 32 33 49. В Ульяновске открыли трамвайное движение по улице Спасской в сторону Огней Севера и парка Юность по указанию главы города Александра Балдакина, не дожидаясь укладки рельсов, чтобы разгрузить центр в час пик. Ветка прошла обкатку под нагрузкой и готова к приему пассажирских вагонов. В дневное время движение в северную часть закроют для ремонта второго участка, а утром и вечером трамваи будут ходить по обычному режиму. О полном открытии улицы сообщат дополнительно. В этом году на портале госуслуги заработает красная кнопка для защиты от мошенников. К сервису уже подключаются банки и операторы связи, сообщил вице-премьер Дмитрий Григоренко. Нажатие этой кнопки приведет к заморозке значимых онлайн-операций, из-за чего злоумышленники не смогут переводить деньги от имени пользователя или менять пароли. Это часть комплексной работы правительства. Первый пакет из 30 мер защиты вступил в силу в июне прошлого года. А в осеннюю сессию в Госдуму будет внесен третий пакет, включающий почти 20 инициатив с акцентом на борьбу со схемами и сим-картами. Ранее президент Владимир Путин подписал закон, который вводит около 30 мер, включая самозапрет на международные звонки и ограничение на количество банковских карт. В Японии впервые в стандартной медицинской практике 50-летний пациент с тяжелой сердечной недостаточностью пересадили сердечный пластырь из индуцированных стволовых клеток. Операция в больнице заняла 50 минут, а сам препарат представляет собой тонкий слой клеток сердечной мышцы, которые размещают на поверхности органа для восстановления тканей и образования новых сосудов, что стало переходом технологий от клинических исследований 2020 года к рутинному применению. Курс валюты на сегодня: доллар 83 рубля 56 копеек, евро 94 рубля 88 копеек.
0: И о погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске дождь, северный ветер 4,9 метров в секунду и до плюс 15.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио Ульяновск-ФМ.

0: С вами Радио Ульяновск ФМ. На Радио Ульяновск ФМ программа «Минута драйва».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Минута драйва».
3: Компания Solars объявила о старте производства первых партий нового рамного внедорожника под индексом S9. Выпуск налажен по технологии полного цикла на мощностях Ульяновского автозавода. Это полноценный крупный внедорожник, который разработан на базе уже знакомого нам пикапа ST9. В его создании принимали участие инженеры Бауманского университета. Они отвечали за эргономику, дизайн решетки радиатора, расположение камер и адаптацию под российские реалии. Машина обещает быть брутальной и практичной. На выбор предложат два мотора – бензиновый и дизельный, и оба будут работать в паре с классическим 8-ступенчатым автоматом. Официальные отгрузки дилерам планируются уже на декабрь этого года. А спрос на большие вместительные машины в России традиционно высокий. Вопрос, как всегда, в цене, которую обещают назвать чуть позже.
1: Ульяновск FM.

Недавно папарацци сфотографировали Гагу с новорожденной. Малышку назвали Роуз Бин Полански. Имя Роуз – это оммаж к фильму «Звезда родилась», где Гага блистательно исполнила классическую песню Эдит Пиаф «Ля Ви он Роуз». Связь с этой песней у Гаги особенная. У нее есть большая татуировка в виде розы вдоль позвоночника. К роли матери леди Гага шла осознанно и на пике формы. В прошлом году ее грандиозный мировой тур вошел в десятку самых кассовых женских туров в истории, а уже в этом году певица снялась в сиквеле «Дьявол носит Прада» и записала 3 новых трека. А еще в 2025-м Гага призналась, что материнство – это ее следующая главная роль.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Сделайте громче, когда звучит любимая музыка на Ульяновск-ФМ.
2: Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: И о погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске дождь, северный ветер 4,9 метров в секунду и до плюс 15.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск-ФМ.

0: С вами радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 1 октября 1791 года в Уфе родился автор знаменитой русской сказки «Аленький цветочек» Сергей Аксаков. Писатель, литературный и театральный критик, чиновник и общественный деятель. Он написал «Аленький цветочек» в возрасте за 50, хотя впервые услышал сказку в детстве от ключницы Пелагею. Писателю особенно запала в душу история про цветочек и заколдованного юношу. Уже в зрелом возрасте он вспомнил ее и решил сделать литературный вариант. В письме к сыну писал, что реставрирует старую сказку. Сюжет о красавице и чудовище древний и распространенный. Одной из первых его обработала французская писательница и педагога Жанна Мари Ле Пренс де Бомон. Прочитав ее произведение, Аксаков был удивлен схожестью со сказкой из детства. В свой «Аленький цветочек» Аксаков привнес русский национальный колорит. Сказка вышла как приложение к автобиографической повести писателя «Детские годы Багрова внука». В первой редакции сказка называлась не «Аленький цветочек», а в честь любимой внучки Ольги «Оленькин цветочек».
4: Ульяновск FM.

0: Спонсор прогноза погоды ООО «Окна от Бориса».
1: И о погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске дождь, северный ветер 4,9 метров в секунду и до плюс 15.
2: Реклама.
3: «Окна от Бориса». 653-753.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск FM. Музыкальный пульс города.
1: Вышел из комы ночью, там, где храм на крови без крова, капельницы в клочья, жить начинаю снова. Разлетелась вода снегом, белой ваты жую мясо, волчьим вещим живу бегом, небо красное будет ясно.

разродилась звезда ливнем, порвала на ольхе платье, процарапав тайгу бивнем, воробьиную рвет ратью. Зарастаю забытым словом на заваленке с домом дедом, парюсь в бане, чтоб свежим новым для охотника стать следом.

0: И погоде на радио Ульяновск ФМ. Сегодня в Ульяновске дождь, северный ветер 4,9 метров в секунду и до плюс 15.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск ФМ.

0: Золотая коллекция. Радио Ульяновск FM.
1: Спонсор золотой коллекции ООО «Транзит Свияга».
2: Квартиру в жилом комплексе «Парк Победы» не нужно ждать. В нее можно заехать уже сейчас. ЖК «Парк Победы» – это сданный дом современной планировки, индивидуальное поквартирное отопление и закрытая территория. Рядом парк, детский сад и удобная инфраструктура. А в этом сезоне еще и специальная цена – от 95 тысяч рублей за квадратный метр. Подробности на park73.ru и по телефону 73 20 33. ООО «Транзит Свияга». Акция действует до 31.10.2026. Количество квартир по акции ограничено. Не оферта.

0: Ульяновск FM.
1: Здравствуйте, с новостями Дарья Колоцна. В Ульяновске на обкатку вышел 12-метровый газовый автобус НЕВ АС-5299, модель из топ-3 самых популярных в России, которых выпущено около 2000. Как сообщил в своем телеграм-канале урбанист Азат Усманов, встретивший в салоне директора автотранспортного предприятия, в течение месяца машина будет тестироваться на разных маршрутах. Для 20-го маршрута уже выявлен проблемный участок – пересечение трамвайных путей на Камышинской, где из-за горки автобус вынужден проезжать на низкой скорости с включенным подъемом – клиренсом. Машина оснащена тремя полноценными дверями и низким ровным полом. С помощью дрона специалисты Россельхознадзора по Чувашии и Ульяновской области обнаружили очаги карантинного сорняка на сельхозугодьях Ульяновской области. В ходе 23 обследований в 6 районах выявили 10 нарушений, которые подтвердила аккредитованная лаборатория. На участках ввели карантин и фотосанитарные зоны, а собственникам направили обязательные программы по ликвидации растения-паразита. Это Волгоград ФМ. С вами Дарья Колотина. В эфире новости. Правительство России продлило запрет на экспорт дизельного судового топлива и газоиля для производителей до 31 октября текущего года для стабилизации внутреннего рынка в период уборочной кампании. Вице-премьер Александр Навак заверил, что затоваривания не будет, а Минэнерго допускает корректировку ограничений при стабилизации цен. Ранее летом действовал запрет на вывоз бензина до 31 января и представлялись налоговые стимулы для независимых АЗС. Ученые воссоздали гибель папирусных свитков Геркуланума, обуглив тексты из «Звездных войн» и Библии, доказав, что свинец в античных чернилах поглощает рентгеновское излучение до 25 раз сильнее папируса, позволяя виртуально читать их без физического разворачивания, которое ранее превращало артефакты в пепел. Для отбора свитков также успешно использован портативный рентгенофлуоресцентный сканер, способный обнаруживать свинец от 25 микрограммов на квадратный сантиметр. Курс валюты на сегодня: доллар 83 рубля 56 копеек, евро 94 рубля 88 копеек.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра ожидается переменная облачность, дождь, ветер северный 5-10 метров в секунду, ночью и днем до плюс 7.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск FM».

0: Песня, которая, мне кажется, прям добавляет солнце в этот рабочий четверг, причем независимо от погоды за окном. Bruno Mars, I Just Might, только что. Далее с нами технология «Странные танцы». Меня зовут Роман Калашников, рад составить компанию.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама.
3: Все для комфорта дома.

0: Электронщики из 90-х, технология, странные танцы, музыка, которую мы любим. Майли Сайрус. На старте слушаем трек «Flowers» буквально через 3 минуты, а сейчас у нас интересная тема, рассказывает Анна Романова.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Дэнни Эльфман – один из самых известных композиторов современности. Он автор саундтреков к «Бэтмену», «Эдварду руки-ножницы», «Кошмару перед Рождеством» и «Миссия невыполнима». Но, как однажды сказал он сам, когда я умру, меня будут вспоминать все только как автора заглавной темы «Симпсонов». Сегодня Дэнни Эльфман. В начальной школе учитель музыки официально отчислил Дэнни из школьного оркестра, заявив, что у мальчика абсолютно отсутствуют музыкальные способности и чувство ритма. Как и Джордж Лукас, который начал сочинять вселенную «Звездных войн» в больнице, Эльфман решил серьезно заняться музыкой после того, как заболел тяжелой формой малярии, которую он подхватил, бродяжничая по Африке. Не зная нотной грамоты, Дэнни учился оркестровке в публичной библиотеке Лос-Анджелеса по книгам Николая Римского-Корсакова «Основы оркестровки» и партитурам Игоря Стравинского, которые он буквально разбирал на слух. Эльфман никогда не соглашается на фильм, если не может поймать его атмосферу мгновенно. Он смотрит черновой монтаж вместе с режиссером, и если в течение 3 дней в его голове не начинает звучать заглавная тема, он отказывается от контракта. Для создания мрачной атмосферы Эльфман часто использует испорченные инструменты, например, старые разбитые фортепиано. Иногда он портит инструменты сам, забивая в струны гвозди или разбивая клавиши. Дэнни Эльфман пел все песни Джека Скеллингтона в «Кошмаре перед Рождеством». Эльфмана можно назвать вечным композитором Тима Бёртона. Но как раз во время работы над «Кошмаром перед Рождеством» они так сильно поругались, что не разговаривали 3 года. Главная тема «Симпсонов» не так проста, как кажется. В ней использован гуральский или лидийский доминантовый музыкальный лад. Редкий звукоряд с повышенной 4-й, пониженной 7-й ступенями, характерной для фольклора Карпат. Эльфман перестал выступать с концертами, поскольку частично потерял слух. Он вообще не слышит высокие частоты. И что на первом месте? В свои 70 с лишним лет Эльфман шокирует публику на фестивалях, например, на знаменитом фестивале Качела, выступлением с голым торсом и кубиками пресса. Это результаты многолетних тренировок на износ, которые Эльфман начал, чтобы победить генетические проблемы с позвоночником. Эльфман регулярно попадает в списки представителей мира искусства в самой хорошей физической форме.
2: Горячая десятка Анны Романовой.

Это Небенраум, Nine, в финале золотой коллекции часа. Дальше 5 песен о любви, пятерку начинаем с трека Sweet Harmony, Beloved. Ну а сейчас музыка понятная без слов. Уютная мелодия от Secret Garden.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра ожидается переменная облачность, дождь, ветер северный 5-10 метров в секунду, ночью и днем до плюс 7.
3: Пять лучших песен любви на радио Ульяновск-ФМ украсят ваш день.
2: С удовольствием расскажу, что будем слушать в пятерке. Это Bengals, чуть раньше Pink, московские стиляги Браво с треком «Как жаль» на старте. Через 3 минуты Элок и Халит, а сейчас начнем 5 песен о любви с Beloved, Sweet Harmony.

0: Певица с таким боевым характером Pink, только что Just Give Me a Reason в 5 песнях о любви. Далее с нами Bengals, Eternal Flame. В рамках пятерки остался еще один трек. Давайте и мы насладимся.
1: На радио Ульяновск FM 5 песен о любви.

0: Прогноз погоды в Ульяновске.
1: Завтра ожидается переменная облачность, дождь, ветер северный 5-10 метров в секунду, ночью и днем до плюс 7.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Главные хиты этого года и песни на все времена. Ульяновск FM.
1: С вами Роман Калашников. Желаю отличного дня. Дальше мы подготовили золотую коллекцию. Три великолепных хита. Например, услышим Чарли Пута. Чуть раньше Роксет с такой жизнерадостной, энергичной песней, которая, мне кажется, прям моментально заряжает бодростью. How Do You Do? Это Роксет. И Крис Норман начнет золотую коллекцию в этом часе.
0: Ульяновск FM. 104.2.
2: Реклама. Спонсор золотой коллекции ООО «Транзит Свияга».
3: Квартиру в жилом комплексе «Парк Победы» не нужно ждать. В нее можно заехать уже сейчас. ЖК «Парк Победы» – это сданный дом современной планировки, индивидуальное поквартирное отопление и закрытая территория. Рядом парк, детский сад и удобная инфраструктура. А в этом сезоне еще и специальная цена – от 95 тысяч рублей за квадратный метр. Подробности на park73.ru и по телефону 73-00-33. ООО «Транзит Свияга». Акция действует до 31.10.2026. Количество квартир по акции ограничено. Не оферта.
4: Золотая коллекция. Радио Ульи.

только что послушали Чарли Пута «Attention» в золотой коллекции этого часа. Дальше E-Type «Angels Crying», этот хит уже в ближайшие минуты, а сейчас давайте вспомним «Пиратов Карибского моря». Саундтрек к этой картине в инструментальной музыке. Дэвид Гарретт.

0: Ульяновск FM.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Окна от Бориса».
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра ожидается переменная облачность, дождь, ветер северный 5-10 метров в секунду, ночью и днем до плюс 7.
4: Реклама.
5: Окна от Бориса. 653-753.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

Мы только что послушали Адель «Easy on Me». Меня зовут Роман Калашников. Дальше яркий, даже такой околокарнавальный или праздничный, наверное, хит, по своему настроению, конечно же, от группы «Звери» «Южная ночь». Давайте зарядимся позитивом.

Классная новинка «Дракула», «Тейм Импала» и «Дженни». Только что. Вам желаю отличного настроения. Далее от новинок перейдем к песням проверенным временем. У нас впереди «Саваж», «Only You».

Рио Шайнон только что в золотой коллекции часа. Уитни Хьюстон и Энрике Иглесиас на старте нас ждет медляк «Could I have this kiss forever?», а сейчас музыка, понятная без слов. Мелодия «Силуэт» Кенни Джи.

0: радио «Ульяновск-ФМ».
1: Здравствуйте, с новостями Дарья Колоцина. С начала текущего года управление Рослесхознадзора по Чувашии и Ульяновской области провело 12 выездных проверок соискателей и обладателей лицензии на фармацевтическую деятельность. По их итогам выдано 5 новых лицензий, в 4 действующих внесены изменения. Инспекторы проверили помещения для хранения препаратов, состояние оборудования и ведения документации. В Ульяновске завершили повторную опашку, которую проводят для защиты от пожаров. О завершении работ главе города Александру Балдакину рассказал начальник муниципального бюджетного учреждения Управления гражданской защиты Андрей Тамбовский. По его словам, общая протяженность защитных минерализованных полос составила почти 69 километров. В последнюю очередь опахали поселки Подгородная, Каменка и Загородный. Кроме того, полосами охватили лесной массив, который находится вдоль Сельдинского шоссе. С 1 октября текущего года в России вступает в силу закон о платформенной экономике, который обязывает маркетплейсы возвращать покупателям деньги за товары не позднее 10 дней с момента оформления требования, тогда как ранее площадки сами решали сроки перечисления средств. Кроме того, с этой же даты цифровые платформы не смогут предоставлять скидки без согласия продавцов. Документ регулирует деятельность платформ, выступающих посредниками при совершении сделок и предоставляющих возможность оплаты товаров, работ или услуг, а новый срок возврата устанавливается в соответствии с законом о защите прав потребителя. Ученые воссоздали гибель папирусных свитков Геркуланума, обуглив тексты из «Звездных войн» и «Библии», доказав, что свинец в античных чернилах поглощает рентгеновское излучение до 25 раз сильнее папируса, позволяя виртуально читать их без физического разворачивания, которое ранее превращало артефакты в пепел. Для отбора свитков также успешно испытан портативный рентгенофлуоресцентный сканер, способный обнаруживать свинец от 25 микрограммов на квадратный сантиметр. Курс валюты на сегодня – доллар 83 рубля 56 копеек, евро 94 рубля 88 копеек.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра ожидается переменная облачность, дождь, ветер северный 5-10 метров в секунду, ночью и днем до плюс 7.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

Сия Чандалия. Золотые хиты. Меня зовут Роман Калашников. Дальше с нами Юрий Антонов. Нас ждет такой светлый, яркий хит с капелькой, может быть, даже ностальгии. Не забывай. Давайте послушаем.

Рея Натали Донт. Музыка, которую мы любим. Дальше с нами знаменитый британский синти-поп-дуэт Pet Shop Boys. Слушаем трек «It's a Sin».

0: Ульяновск FM 104.2.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра ожидается переменная облачность, дождь, ветер северный 5-10 метров в секунду, ночью и днем до плюс 7.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск FM».

0: Главные хиты этого года и песни на все времена. Ульяновск FM.
1: Активности в рабочих чатах сейчас, наверное, становится меньше, если брать в общем. А мысли, наверное, у многих уже переходят от работы к каким-то другим вещам. Все-таки не за горами финал рабочего дня. Спасибо, что это время проводите в компании классной музыки. У нас дальше Шинай Твейн. Также вы услышите Дайдо, Thank You. А начнем золотую коллекцию с Queen.
2: Спонсор золотой коллекции ООО «Транзит Свияга».
3: Квартиру в жилом комплексе «Парк Победы» не нужно ждать. В нее можно заехать уже сейчас. ЖК «Парк Победы» – это сданный дом, современные планировки, индивидуальное поквартирное отопление и закрытая территория. Рядом парк, детский сад и удобная инфраструктура. А в этом сезоне еще и специальная цена – от 95 тысяч рублей за квадратный метр. Подробности на park73.ru и по телефону 73-00-33. ООО «Транзит Свияга». Акция действует до 31.10.2026. Количество квартир по акции ограничено. Не оферта.
4: Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

0: Это Шиная Твейн в финале золотой коллекции часа. Меня зовут Роман Калашников, я прощаюсь с вами уже до следующей недели. Растворяюсь в звуках большого города. Сейчас музыка, понятная без слов, для вас Space. Пока, друзья.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама.
3: Все для комфорта дома.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Окна от Бориса».
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра у нас вами будет облачно с прояснениями, осадков не ожидается, ветер северный от 5 до 11 метров в секунду, ночью плюс 4, плюс 6 градусов, а днем плюс 5, плюс 7.
4: Реклама. Окна от Бориса. 653-753.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

А чему быть, того не именовать, не могу не любить тебя. Can't help falling in love, спел нам Крис Айзек. Меня зовут Алена Богданова, я сегодня здесь с вами, добрый вечер. Далее город 312, послушаем песню «Останусь».

Это новая песня Мадонны, которая уже получила положительную оценку критиков. Ее назвали лучшим треком с нового альбома певицы, называется «Bizarre». Далее у нас с вами еще золотой хит «Bad Boys Blue» «Don't Walk Away», Сюзанна.

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ 104.2.
1: У нас с вами на очереди золотая коллекция, в ней Connell 74-75, также Лиз Маклэрен and Woman in Love. А в начале наш с вами тройки Тина Тёрнер с хитом The Best. Кстати, изначально композицию предложили британскому певцу Полу Янгу, но он отказался, а первой ее записала Бонни Тайлор. Позже Бонни призналась, что версия Тины Тёрнер получилась значительно лучше. Послушаем Тину Тёрнер and The Best в золотой коллекции.
2: Спонсор золотой коллекции ООО «Транзит Свияга».
3: Квартиру в жилом комплексе «Парк Победы» не нужно ждать. В нее можно заехать уже сейчас. ЖК «Парк Победы» – это сданный дом, современные планировки, индивидуальное поквартирное отопление и закрытая территория. Рядом парк, детский сад и удобная инфраструктура. А в этом сезоне еще и специальная цена – от 95 тысяч рублей за квадратный метр. Подробности на park73.ru и по телефону 73-00-33. ООО «Транзит Свияга». Акция действует до 31.10.2026. Количество квартир по акции ограничено. Не оферта.
0: Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

0: «Золотую осень» проводим с вами вместе под золотые хиты, только что Лиз Маклернан «Woman in Love». На очереди Lighthouse Family Run, до этого еще расскажу о погоде, а чуть раньше у нас инструментальная композиция, называется «Питер Ган».
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама.
3: Все для комфорта дома.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Здравствуйте, с новостями Дарья Колоцна. В текущем году ветеринарная служба Ульяновской области бесплатно стерилизует и чипирует собак для сокращения числа бездомных животных. Для записи владельцу нужно подать заявление с согласием на обработку данных, приложить паспорт с местной регистрацией и ветпаспорт животного при наличии, отправив документы лично или почтой в Симбирский референтный центр ветеринарии. Подробная информация по телефону 32 33 49. В Ульяновске открыли трамвайное движение по улице Спасской в сторону Огней Севера и парка Юность по указанию главы города Александра Балдакина, не дожидаясь укладки рельсов, чтобы разгрузить центр в час пик. Ветка прошла обкатку под нагрузкой и готова к приему пассажирских вагонов. В дневное время движение в северную часть закроют для ремонта второго участка, а утром и вечером трамваи будут ходить по обычному режиму. О полном открытии улицы сообщат дополнительно. В Ульяновске на обкатку вышел 12-метровый газовый автобус «Неф-АЗ-5299» модели с топ-3 самых популярных в России, которых выпущено около 2000. Как сообщил в своем телеграм-канале урбанист Азат Усманов, встретившись в салоне директора автотранспортного предприятия, в течение месяца машина будет тестироваться на разных маршрутах. Для 20-го маршрута уже выявлен проблемный участок – пересечение трамвайных путей на Камушинской, где из-за горки автобус вынужден проезжать на низкой скорости с включенным подъемом – клиренсом. Машина оснащена тремя полноценными дверями и низким ровным полом. В Японии впервые в стандартной медицинской практике 50-летний пациент с тяжелой сердечной недостаточностью пересадили сердечный пластырь из индуцированных стволовых клеток. Операция в больнице заняла 50 минут, а сам препарат представляет собой тонкий слой клеток сердечной мышцы, которые размещают на поверхности органа для восстановления тканей и образования новых сосудов, что стало переходом технологий от клинических исследований 2020 года к рутинному применению. Курс валюты на сегодня – доллар 83 рубля 56 копеек, евро 94 рубля 88 копеек.
2: Реклама.
3: Прогноз погоды в Ульяновске.
4: Завтра у нас с вами будет облачно с прояснениями, осадков не ожидается, ветер северный от 5 до 11 метров в секунду, ночью плюс 4, плюс 6 градусов, а днем плюс 5, плюс 7.
3: Новости нашего города – музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Леонид Агутя на «Сиреневой луне». Дальше у нас с вами певица Леони Бюргер, но только не Бургер, а именно Бюргер. И, как понятно по фамилии, родилась она в Германии, а именно в Баварии. Песня, которую мы послушаем, называется «By Your Side» или же «In My Mind».
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Сарай. Все для комфорта дома. Удобно.

Blue System Magic Symphony. Сегодня у нас с вами не только первый день второго осеннего месяца, но еще и Международный день музыки. А музыка нас с вами, конечно же, связала. Дальние градусы, послушаем песню «На ресницах».

0: Ульяновск-ФМ. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск-ФМ.

0: Вам желаю хорошего вечера. Оставайтесь с нами. А далее One Republic, Need Your Love. Но прежде еще Анна Романова расскажет горячую десятку.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Дэнни Эльфман – один из самых известных композиторов современности. Он автор саундтреков к «Бэтмену», «Эдварду руки-ножницы», «Кошмару перед Рождеством» и «Миссия невыполнима». Но, как однажды сказал он сам, когда я умру, меня будут вспоминать все только как автора заглавной темы «Сим».

0: Гибсонов. Сегодня Дэнни Эльфман. В начальной школе учитель музыки официально отчислил Дэнни из школьного оркестра, заявив, что у мальчика абсолютно отсутствуют музыкальные способности и чувство ритма. Как и Джордж Лукас, который начал сочинять вселенную «Звездных войн» в больнице, Эльфман решил серьезно заняться музыкой после того, как заболел тяжелой формой малярии, которую он подхватил, бродяжничая по Африке. Не зная нотной грамоты, Дэнни учился оркестровке в публичной библиотеке Лос-Анджелеса по книгам Николая Римского-Корсакова «Основы оркестровки» и партитурам Игоря Стравинского, которые он буквально разбирал на слух. Эльфман никогда не соглашается на фильм, если не может поймать его атмосферу мгновенно. Он смотрит черновой монтаж вместе с режиссером, и если в течение 3 дней в его голове не начинает звучать заглавная тема, он отказывается от контракта. Для создания мрачной атмосферы Эльфман часто использует испорченные инструменты, например, старый разбитый фортепиано. Иногда он портит инструменты сам, забивая в струны гвозди или разбивая клавиши. Дэнни Эльфман пел все песни Джека Скеллингтона в «Кошмаре перед Рождеством». Эльфмана можно назвать вечным композитором Тима Бёртона. Но как раз во время работы над «Кошмаром перед Рождеством» они так сильно поругались, что не разговаривали 3 года. Главная тема «Симпсонов» не так проста, как кажется. В ней использован гуральский или лидийский доминантовый музыкальный лад. Редкий звукоряд с повышенной 4-й, пониженной 7-й ступенями, характерной для фольклора «Карпат». Эльфман перестал выступать с концертами, поскольку частично потерял слух. Он вообще не слышит высокие частоты. И что на первом месте? В свои 70 с лишним лет Эльфман шокирует публику на фестивалях, например, на знаменитом фестивале Качела, выступлением с голым торсом и кубиками пресса. Это результаты многолетних тренировок на износ, которые Эльфман начал, чтобы победить генетические проблемы с позвоночником. Эльфман регулярно попадает в списки представителей мира искусства в самой хорошей физической форме.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра у нас с вами будет облачно с прояснениями, осадков не ожидается. Ветер северный от 5 до 11 метров в секунду. Ночью +4, +6 градусов, а днем +5, +7.

0: Сегодня у нас с вами отмечается Международный день музыки, а вечер у нас с вами тоже очень даже музыкальный. Скоро золотая коллекция для вас вне АХА, Crying in the Rain, Дэниел Поттер, Bad Day, а еще Лес Макьеон, Love is just a breath away.
1: Спонсор золотой коллекции ООО «Транзит Свияга».
2: Квартиру в жилом комплексе «Парк Победы» не нужно ждать. В нее можно заехать уже сейчас. ЖК «Парк Победы» – это сданный дом современной планировки, индивидуальное поквартирное отопление и закрытая территория. Рядом парк, детский сад и удобная инфраструктура. А в этом сезоне еще и специальная цена – от 95 тысяч рублей за квадратный метр. Подробности на park73.ru и по телефону 73-00-33. ООО «Транзит Свияга». Акция действует до 31.10.2026. Количество квартир по акции ограничено. Не оферта.
1: Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

Дэниел Поттер, Bad Day. А я надеюсь, что этот день вас обязательно чем-то порадовал. И, кстати, в четверг уже чувствуется, что до выходных, в общем-то, недалеко. Ace of Base, Beautiful Life в новом часе. До этого еще музыка понятная, без слов.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра у нас с вами будет облачно с прояснениями, осадков не ожидается, ветер северный от 5 до 11 метров в секунду, ночью плюс 4, плюс 6 градусов, а днем плюс 5, плюс 7.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Если вам что-то нравится, то ни в коем случае не стоит останавливаться. Don't Stop the Dance. Мы послушали Брайана Ферри. Далее гости из будущего. Почему ты? Почему навсегда?
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Все для комфорта дома.

А это песня о непреодолимом желании сбежать от всего мира вдвоем с любимым человеком туда, где никто не побеспокоит. Take me there, музыканта Датти. Алена, с вами еще золотой хит от Донны Саммер. Hot Stuff.

0: Спасибо, что выбрали Ульяновск FM
1: 104.2.
2: Самое время уже заглянуть в нашу с вами золотую коллекцию. В ней Лиан Раймс, также танцевальный Stereo Love. А в начале нашей с вами тройки появится легендарная Глория Гейнер. Послушаем I Will Survive.
1: Спонсор золотой коллекции ООО «Транзит Свияга».
3: Квартиру в жилом комплексе «Парк Победы» не нужно ждать. В нее можно заехать уже сейчас. ЖК «Парк Победы» – это сданный дом, современные планировки, индивидуальное поквартирное отопление и закрытая территория. Рядом парк, детский сад и удобная инфраструктура. А в этом сезоне еще и специальная цена – от 95 тысяч рублей за квадратный метр. Подробности на park73.ru и по телефону 73-00-33. ООО «Транзит Свияга». Акция действует до 31.10.2026. Количество квартир по акции ограничено. Не оферта.
1: Золотая коллекция. Радио Ульяновск

Это была наша с вами золотая коллекция, в которой композиция «Stereo Love». А нам с вами прекрасного вечера. Далее Милен Фарм и Эрдан Лирю де Лондер. До этого еще узнаем, что в пятницу у нас с вами будет с погодой. А в финале часа еще музыка понятная без слов. Композиция называется «Friendships».

0: Ульяновск-ФМ.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра у нас с вами будет облачно с прояснениями. Осадков не ожидается. Ветер северный от 5 до 11 метров в секунду. Ночью плюс 4, плюс 6 градусов, а днем плюс 5, плюс 7.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Кировск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

0: Блюз и рок – удачное сочетание, даже головокружительное. Looking for the Sum Криса Ри. Далее у нас с вами еще кино, но прежде узнаем, что новое в мире авто из минуты драйва.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Китайский автогигант Чинган в середине следующего года планирует вывести на российский рынок суббренд Nevo, чтобы занять нишу комфорт-престиж. Это машина для тех, кто ценит высокий класс и технологии, но не хочет переплачивать за излишний люкс. В Китае у марки огромная линейка, от футуристичных седанов до больших кроссоверов. Все они гибриды и электрокары. Но первым до нас доберется, скорее всего, среднеразмерный кроссовер Q06. Из премиальных опций у него есть кресло с массажем на 28 точек, большой экран для пассажиров второго ряда, встроенный холодильник, продвинутый автопилот с лазерным лидаром и умный привод без механической связи с моментальным распределением крутящего момента между колесами. Стоимость новинки, вероятно, превысит 4,5 миллиона рублей. Но еще больше вопрос, под каким именем придут к нам эти машины. Все-таки оригинальное название «Nevo» слишком уж похоже на нашу родную «Ниву».

0: спонсор золотой коллекции ООО «Транзит Свияга».
1: Квартиру в жилом комплексе «Парк Победы» не нужно ждать. В нее можно заехать уже сейчас. ЖК «Парк Победы» – это сданный дом современной планировки, индивидуальная поквартирная.

0: Отопление и закрытая территория. Рядом парк, детский сад и удобная инфраструктура. А в этом сезоне еще и специальная цена от 95 тысяч рублей за квадратный метр. Подробности на park73.ru и по телефону 73 20 33. ООО «Транзит Свияга». Акция действует до 31.10.2026. Количество квартир по акции ограничено. Не оферта.
1: Золотая коллекция. Радио «Ули».

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра у нас с вами будет облачно с прояснениями, осадков не ожидается, ветер северный от 5 до 11 метров в секунду, ночью плюс 4, плюс 6 градусов, а днем плюс 5, плюс 7.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Спонсор золотой коллекции ООО «Транзит Свияга».
1: Квартиру в жилом комплексе «Парк Победы» не нужно ждать. В нее можно заехать уже сейчас. ЖК «Парк Победы» – это сданный дом современной планировки, индивидуальное поквартирное отопление и закрытая территория. Рядом парк, детский сад и удобная инфраструктура. А в этом сезоне еще и специальная цена – от 95 тысяч рублей за квадратный метр. Подробности на park73.ru и по телефону 73 00 33. ООО «Транзит Свияга». Акция действует до 31.10.2026. Количество квартир по акции ограничено. Не оферта.
2: Золотая коллекция. Радио «Улья».

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра у нас вами будет облачно с прояснениями, осадков не ожидается, ветер северный от 5 до 11 метров в секунду, ночью плюс 4, плюс 6 градусов, а днем плюс 5, плюс 7.
4: Романтический вечер на радио Ульяновск-ФМ.
5: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
4: Ульяновск-ФМ. Романтический вечер.

0: Прямо сейчас узнаем, что нас с вами ждет завтра. Анна Романова расскажет гороскоп.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Вен, действуйте по правилам, и все будет хорошо. А вот за нестандартные решения придется отвечать самостоятельно. Тельцы, не стоит заниматься медицинскими и косметическими делами, вы можете навредить телу. Зато день хорош для умственной работы. Близнецы, настало время отвлечься от далеких планов и заняться рутиной. Например, привести в порядок квартиру, рабочее место или документы. Раки, любые действия потребуют предварительных расчетов. Может обнаружиться, что дело не такое уж и выгодное. Львы, уделите внимание деталям, которые были не видны на фоне общей картины. Может оказаться, что эти мелочи существенно влияют на результат. Девы, день подведения предварительных итогов. Новые дела точно начинать не стоит. Весы, события будут долго раскачиваться и, возможно, так и не произойдут. Отнеситесь к этому философски. Скорпионы, вашим лучшим другом будет интуиция. Вы сможете понять, что происходит еще до того, как это проявится в полной мере. Стрельцы, в вас неожиданно проснется практичность. Это день отсечения любых планов, которые кажутся излишне расточительными или слишком сложными. Козероги, возможны проблемы, связанные со здоровьем близких или питомцев. Рабочие планы на день могут быть изменены или даже отменены. Водолеи, любые решения будут приниматься сложно, с большими сомнениями или колебаниями. Возможно, их лучше отложить на несколько дней. Рыбы, существенных достижений не будет, а вот простые дела будут удачными. Займитесь рутиной.
4: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: Завтра у нас с вами будет облачно с прояснениями, осадков не ожидается, ветер северный от 5 до 11 метров в секунду, ночью +4, +6 градусов, а днем +5, +7.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра у нас с вами будет облачно с прояснениями, осадков не ожидается, ветер северный от 5 до 11 метров в секунду, ночью плюс 4, плюс 6 градусов, а днем плюс 5, плюс 7.
4: Романтический вечер на радио Ульяновск-ФМ.
5: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
4: Ульяновск-ФМ. Романтический вечер.

0: После напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».
1: Расслабляет, все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».

0: После напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».
1: Расслабляет, все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ 73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Next. Спасибо, что выбрали Ульяновск FM
1: 104.2.

0: Смотри.
1: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
2: 104.2. Ульяновск FM.

0: Легендарные песни и лучшие хиты наших дней на одной волне. Ульяновск-ФМ.
1: Инструментальная музыка на Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

0: Ивановск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

Ульяновск FM.